OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Bridge.
1: Ой! Ой! Ой! Это...

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно.
1: А вдруг можно купить квартиру без минусов?
2: Читайте в отзывах о домах и ЖК то, чего нет в объявлении.
1: Выбирать, где больше плюсов, хорошая история.
2: Авито недвижимость.
3: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом.РФ-банке.
4: Мой звериный аппетит только папа укротит.
5: Колбаса «Папа может».
6: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: нравится.
1: Крем-краска «Палет». Насыщенный, стойкий цвет до 10 недель. 100% без седины. Тройная система «Палет» улучшает качество волос, раскрывая глубину цвета.
0: Сияющие. Шелковистые волосы.
1: «Палет». Восхитительный, стойкий цвет.
2: Красота начинается с деталей. С выверенного кроя. С благородных фактур. Снежная королева помогает быть собой и чувствовать себя уверенно. В любое время, в любом образе. Снежная королева.
3: Когда приходится бороться с изжогой весь день, раз за разом, есть другой подход. Разо. Средство последнего поколения при регулярной изжоге. Достаточно одного
4: раза. Тонкие и ломкие волосы – это не для меня. Новинка Глискур Эксперт Укрепления – сильный ход против ломкости. Шаг за шагом очищает, укрепляет, восстанавливает, уплотняет. Комплекс кератина, пептида и аминокислот. Волосы в три раза сильнее. Вместо ножниц используйте Глискур.
5: Надежный гигабитный интернет. Роутеры Domru Wave. Лови гигабитную волну с Domru Wave.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: О выгоде не кричат, выгоду гарантируют. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов. Лучшая цена – гарантия Т2.
1: Обычно ты Леша.
2: Леха.
1: Но когда ты тратишь по кредитке Т-банка 10 тысяч рублей, а банк возвращает тебе 3 тысячи, ты становишься...
2: Алексей. Мастер жить выгоднее.
1: И имя твоей кошки уже не просто Муся.
2: А Муся 3000 в плюсе.
1: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч, и 3000 банк вернет тебе обратно. Без скрытых условий.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: В магазинах Fix Price салфетка сервировочная всего за 149 рублей. Кружка с крышкой всего за 279 рублей. Свеча в банке всего за 249 рублей. Fix Price. На все низкая цена.
4: Идеальный цвет. Подпись красоты. Эстель. Создана в России.
5: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных уже у вас станет больше.
6: Уже все скачалось?
7: Уже загрузилось?
6: Уже так?
8: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.
9: Выбирайте на Озон. Парфюмированные кондиционеры для белья Нобу за 269 рублей.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Алло, Санек, а я на Кубе. Ха! Тут такая жара.
1: Сберинвестиции объявили месяц выгоды на миллиард. Могу показать. Да, на миллиард.
2: Выигрываете квартиру в Москве, кэшбэки и поощрения рублями, акциями Сбера и бонусами «Спасибо». Есть предложения для новичков и опытных инвесторов.

0: Экономьте здесь и сейчас со спецценами Fix Price. Приобретайте товары по особым ценникам, предъявляйте карту и экономьте больше. Цены еще ниже с картой.
1: Выбирайте на Озон.
2: Подгузники и трусики Junior для комфорта днем и ночью со скидкой до 40%.
3: В «Магните» максимально снижаем цены. Майонез «Слобода Провансаль» 179,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
4: Отец мой прочил меня в юристы, но я мечтал о морских путешествиях. Кроме меня не спаслась ни одна душа.
5: Ненужный хлам.
4: Родителей он больше не видел.
6: Вот был бы у них ВТБ.
7: Робинзон!
8: Откуда вы?
7: Что за ВТБ? Нам присоединился Почта-банк, и теперь ВТБ есть почти везде.
8: А деньги родителям отправить можно?
7: Конечно. Денежные переводы по всему миру. И вклад вместе до 15% годовых на почте.
8: Я спасен.
7: ВТБ – это классика.
9: Bridge.

0: кашель.
1: Поменьше химии. Таблетки от кашля. Ренивал.
2: Мукалтин Ренивал.
3: Мы доверяем Ренивал. Мы выбираем Ренивал.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Тонкие ломкие волосы – это не для меня. Новинка Глискур Эксперт Укрепления – сильный ход против ломкости. Шаг за шагом очищает, укрепляет, восстанавливает, уплотняет. Комплекс кератина, пептида и аминокислот. Волосы в три раза.

0: раза сильнее. Вместо ножниц используйте Глискур.
1: Я же говорила.
2: На обед.
3: Что я говорила?
2: На обед.
4: Мама, ну я же говорила.
2: На обед.
1: Я же говорила.
5: На обед способствует улучшению памяти и концентрации внимания. На обед, чтобы голова работала.
0: Я же говорила. На обед.
6: А вдруг можно найти получше машину?
7: О, Николай! Простите, нужен совет эксперта.
6: А я-то что?
8: Это Ковид авто.
9: Здесь и новые машины, и проверенные с пробегом. Хорошая история получилась.
10: Кому расскажешь, не поверят.
11: Купить новый или с пробегом – это Ковид авто.
12: В животе какой-то триллер начинается.
13: Проблем в ЖКТ бывает много. Урчание, боли, спазмы, нарушение стула. Примедат – эксперт в этом деле. Помогает бороться с симптомами, нормализуя работу всего ЖКТ. Примедат – для всего ЖКТ один препарат.
14: Хочешь пить? Пей. Хочешь нот помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. М? Хочешь на дыре дозы П? Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: В ресторанах «Ростикс» вкусные цены. Шеф-роллы, шеф-бургер за 149 рублей. Мой баскет за 199 рублей. И другие продукты по суперцене. «Ростикс», настроение есть.
1: Обычно ты Лёша.
2: Или Лёха.
1: Но когда ты тратишь по кредитке Т-банка 10 тысяч рублей, а банк возвращает тебе 3 тысячи, ты становишься...
3: Алексей. Мастер жить выгоднее.
1: И имя твоей кошки уже не просто Муся.

0: Мамуся. 3000 в плюсе.
1: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч, и 3 тысячи банк вернет тебе обратно. Без скрытых условий.
0: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
3: Ага.
2: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
3: Папа!
2: Они появились у нас дома!
3: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G. Со скоростью 5G.
4: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
5: Огромный колл-центр кибермошенников уже направил свой алчный взгляд на тихий город. И в решающий момент у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь каждый житель бесплатно подключил сервисы защиты в Сбербанк онлайн себе и близким. Так они усилили безопасность и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов «Спасибо». Безопасность – это мы.
6: Найти машину поможет Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Хорошая история получилась.
7: Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Не видно. Не видно. Не видно.
9: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.
10: Breach.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Проследи, я скоро.
1: Опять встаешь, опять бежишь.
2: Льет!
0: Не хочешь призвать клев Афалаза? Садись.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Улучшает мочеиспускание при аденоме простаты. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги – маркетплейс для денег.
5: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: горячая беседка.
1: Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Осужает, хрустит, качает.
2: Давай быстрее, опаздываем.
3: Да, мам.
4: Тебе что, деньги девать некуда? А?
3: Даже не вздумай обратно переводить. Все, давай, мы опаздываем.
5: Бабушка мне перевела. Написала тебе не говорить.
2: Забота дороже денег. Теперь нет комиссии за переводы и оплаты у ЖКХ в Сбербанк онлайн.
6: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
0: Bridge. Bridge. Горячая десятка.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Спокойствие в инвестициях помогает держать фокус на цели. Сохранять спокойствие помогают ВТБ «Мои инвестиции». 5 месяцев гарантированного дохода, 35% годовых в первый месяц. ВТБ «Мои инвестиции». Спокойствие вознаграждается.
1: Простуда, грипп, полная потеря сил. Возьмите Трикризан. Он не только лечит простуду, но и восстанавливает силы после болезни.
2: Трикризан лечит простуду с любого дня болезни и возвращает энергию.
3: Вкусные цены в Ростикс. Шеф-ролл Джуниор за 99 рублей, шеф-бургер Джуниор за 115 рублей, мой баскет за 199 рублей и другие суперцены. Ростикс. Настроение есть. Ты выбрала.

0: приложений и участвуй в розыгрыше более 1000 крутых призов.
1: Выбирайте на Озон.
2: Выбирайте подарки для тех, кто вдохновляет учиться. Кофе со скидками до 55%.
3: Опять сопли снова на больничный.
4: Попробуйте Кагацел. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ.
5: Один заболел, всем Кагацел. Брейдж.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Играй в «Магните», играй в приложении и участвуй в розыгрыше более 1000 крутых призов.
1: Для тех, кто первый пользовался нейросетями, пока все сидели в социальных. Кто первым стал работать на пляже, а не в офисе. Кто первым отключил Wi-Fi, потому что со смартфона быстрее. Для тех, кто всегда первый, Мегафон запустил опцию «Мега 5G». Чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости, подключайте опцию «Мега 5G» в ваших смартфонах по всей стране. «Мегафон» — мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
2: Перед покупкой машины ты потрудился на славу.
3: Посмотрел сотни обзоров.
2: Изучал машины в городе.
4: Даже у друга взял покататься!
2: А теперь время поработать нам. Тебя ждет персональный менеджер, прозрачные условия и все финансовые инструменты в одном месте. Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-авто.
5: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
6: Наличными по карте или по коду.
7: Это что еще за чудище от трехголовых?
8: Достаточно одной.
9: В банке ПСБ касса 3 в 1 и эквайринг 1%. Подключите за один день.
6: Вот это ты в кассу зашел.
9: ПСБ. Банк сильной страны.
10: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
11: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк для тех, кто строит жизнь.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Растикс. Настроение есть. Настроение есть любимый Ростмастер и легендарные острые крылышки. Ростикс – это момент удовольствия от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
1: Переходи со своим номером. Безлимит. Самый выгодный тариф.
2: О выгоде не кричат. Выгоду гарантируют. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов. Лучшая цена – гарантия Т2.
3: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну вот сейчас все начнется. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
4: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

прямо сейчас. Offenbach. Star Sailor. Four to the floor. Новые клипы на

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Спокойствие в инвестициях помогает держать фокус на цели. Сохранять спокойствие помогают ВТБ «Мои инвестиции». 5 месяцев гарантированного дохода, 35% годовых в первый месяц. ВТБ «Мои инвестиции». Спокойствие вознаграждается.
1: На ВБ большая распродажа и скидки до 80%. Покупайте, что давно откладывали.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Получайте билеты за покупки и выигрывайте путешествия, сертификаты и многое другое. Закажите смартфон Poco M7 за 12 999 рублей.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Ему покупка телевизора важнее отпуска.
1: За полгода бы рассчитался, но переплата будет
0: огромная.
1: Так не хочется проценты платить. Товарищ халва уполномочен.
0: А кто их заплатит?
2: Магазин заплатит. Будем оформлять.
1: Телевизор.
2: Халву от Совкомбанка. По ней рассрочка 10 месяцев без процентов. Это справедливо. Это халва.
3: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Сну Фокси.
1: Нужно снимать заложенность носа.
2: И увлажнять слизистую.
1: Уникальный состав с морской водой Сну Фокси помогает облегчать носовое дыхание.
2: И препятствует сухости.
1: Сну Фокси. Двойная помощь при насморке для всей семьи.
3: Витамина D, нехватка сна, кончилась зарядка. Так что утром мы бежим принимать Аквадетрим. Лучше всех подарить силы, водная форма Аквадетрима.
4: Больше Аквадетрима выгодно. Сейчас скидка на Аквадетрим капли 30 мл.
5: Акрихин.
6: Стресс может быть заразителен, если в организме недостаточно магния. Магны В6. Выгодно. В аптеках апрель.
7: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей.
12: Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
13: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну, наконец-то дождалась. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
14: Любые неполадки решают мармеладки. Джумс, Джумс, Джумс. Джумс – потрясающие формы.
15: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2500 литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

смотрите на Bridge. Offenbach, Star Sailor,

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Аксель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Осужает, хрустит, качает.
1: Подработка – реальный способ заработать, когда это нужно. Работа и подработка. На ХХРУ.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Bridge.
1: Oi! Oi! Oi!

0: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных уже у вас станет больше.
1: Уже все скачалось?
2: Уже загрузилось?
1: Уже так?
3: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: моторное масло G-Energy защищает двигатели вашего железного друга в любых условиях. G-Energy – значит настоящий друг.
1: Обычно ты Лёша.
2: Или Лёха.
1: Но когда ты тратишь по кредитке Т-банка 10 тысяч рублей, а банк возвращает тебе 3 тысячи, ты становишься...
2: Алексей. Мастер жить выгоднее.
1: И имя твоей кошки уже не просто Муся.
2: А Муся 3000 в плюсе.
1: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч, и 3 тысячи банк вернет тебе обратно. Без скрытых условий.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
4: Брейджа.

Прямо сейчас. Тейлор Свифт. Patient Zero.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

Выбирайте вклады разных банков с повышенными ставками и открывайте онлайн на финуслугах. Первый вклад со ставкой 20% годовых до 300 тысяч рублей. И финподушка в подарок. На финуслугах ваши деньги работают, пока вы отдыхаете. Финуслуги. Маркетплейс для денег. Bridge.

Bridge. OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Ближе осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на одежду и обувь.
1: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных уже у вас станет больше.
2: Уже все скачалось?
3: Уже загрузилось?
2: Уже так?
4: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.
5: Простуда, грипп, полная потеря сил. Возьмите Трикризан. Он не только лечит простуду, но и восстанавливает силы после болезни.
6: Трикризан лечит простуду с любого дня болезни и возвращает энергию.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Найти машину поможет Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Хорошая история получилась.
1: Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк для тех, кто строит жизнь.
3: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
4: Bridge.

Stage chart. Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: приложении и участвуй в розыгрыше более 1000 крутых призов.
1: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на теплый трикотаж.
2: Спрей назальный всего за 499 рублей. Фикс прайс на всю низкая цена.
3: Зачем вы их таскаете?
4: Скидки на хобби, мили на полеты.
5: Карта рассрочки. Это для кафе.
6: Зарплатные. Бонусы за спорт.
4: А это с кэшбэком на все.
7: Легче платить смартфоном с Mirpay. Привяжите карты разных банков к приложению Mirpay и платите в одно касание. Пусть вашим планам ничто не мешает.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала: ну вот сейчас все начнется. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Не смотри на карту.
1: И не думай о процентах 150 дней.
2: 150 дней без процентов по кредитной карте Альфа-банка. Успейте заказать до 15 октября. Карта будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: Проблемы с суставами способны сорвать любые планы. Курсовой прием «Артро» способствует восстановлению и укреплению суставов и дарит радость движения каждый день. «Артро» – всего одна таблетка в день, чтобы суставы работали.
4: Вам столик на одного.
5: А он не один. У него есть счет в «Точкобанке» и экспертная поддержка.
6: Счет и бухгалтерия – бесплатно. Бизнесу быть – «Точкобанк».
7: Каждая женщина кажется королевой рядом со мной, когда у меня проблемы с кожей.
8: Но миллионы людей тоже сталкивались с зудом, покраснением и воспалением. И они нашли решение. Акридерм ГК интенсивнее проникает в воспаленную кожу, действует комплексно и помогает бороться с неприятными симптомами. Акридерм ГК. Здоровой коже красота.
9: Акрихин.
10: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну вот сейчас все начнется. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
11: Не видно. Не видно.
12: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: для тех, кто первый пользовался нейросетями, пока все сидели в социальных. Кто первым стал работать на пляже, а не в офисе. Кто первым отключил Wi-Fi, потому что со смартфона быстрее. Для тех, кто всегда первый, Мегафон запустил опцию «Мега 5G». Чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости, подключайте опцию «Мега 5G» в ваших смартфонах по всей стране. Мегафон – мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
1: 5G уже здесь, а значит, теперь невероятных «уже» у вас станет больше.
2: Уже все скачалось?
3: Уже загрузилось?
2: Уже так?
4: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.
5: Ему покупка телевизора важнее отпуска.
6: И сколько дюймов нужно для счастья?
7: 85. За полгода бы рассчитался, но переплата будет...
5: огромная.
7: Так не хочется проценты платить. Товарищ халва уполномочен.
5: А кто их заплатит?
6: Магазин заплатит. Будем оформлять.
7: Телевизор!
6: Халву от Совкомбанка. По ней рассрочка 10 месяцев без процентов. Вы платите только за товар, а все проценты заплатит магазин. Это справедливо. Это халва. Нарядно.
8: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: введите ЗП в ВТБ одним кликом. Получите шанс выиграть 1 000 000 рублей, и ваш баланс зарплатного клиента будет всегда в норме. ЗП ВТБ. Это выгодно.
1: В «Магните» максимально снижаем цены. Рис «Националь» «Бальда» 144,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
2: Это мой секрет, Эстель.
3: Зачем вы их таскаете?
4: Скидки на хобби, мили на полеты.
5: Карта рассрочки. Это для кафе.
6: Зарплатные. Бонусы за спорт.
7: А это с кэшбэком на все.
8: Легче платить смартфоном с Mirpay. Привяжите карты разных банков к приложению Mirpay и платите в одно касание. Пусть вашим планам ничто не мешает.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Когда боль превращает простое движение в сложное, Nice Active Gel. Он быстрее всасывается, доставляя действующее вещество прямо к очагу боли, чтобы боль не усложняла жизнь. Nice Active Gel. А еще Nice Plus с выраженным согревающим действием.
11: Вы все делаете не так. Превращаете хаос в ремесло. Беретесь за дело даже в жестких условиях. Не ищите легких путей и стоите на своем. Принимаете удар за всю команду на себя. Когда ситуация накаляется, вы рискуете. Потому что знаете, бизнес сам не расцветет. Его создают те, кто делает по-своему. Кто продолжает, пока не получится. Кто каждый день выбирает идти дальше.
12: И Альфа-банк с вами. Вместе мы делаем все не так. И продолжаем.
11: Для предпринимателей в каждом городе, по всей стране. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Бизнес – это не игрушки.
0: Но ты никого не слушаешь. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
2: Печень устала? Время Гиптрала. После 7 дней и ночей с Гиптрал ты можешь начать ощущать улучшение. Гиптрал. Настоящий курорт для твоей печени. В аптеках плюс.
3: Выбирайте вклады разных банков с повышенными ставками. И открывайте онлайн на финуслугах. Первый вклад со ставкой 20% годовых до 300 тысяч рублей. И финподушка в подарок. На финуслугах ваши деньги работают, пока вы отдыхаете. Финуслуги. Маркетплейс для денег.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Не начинай. Твой билет стоит так же, как мой. Я не могу взять тебя с собой. Ну все, пока. Тебе Таня будет заходить.
1: Дружба дороже денег.
0: Собирайся, ты едешь со мной.
1: Откройте и платите кредитной сберкартой 120 дней без процентов. И участвуйте в розыгрыше квартиры в Москве.
2: Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-авто.
4: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон.
5: Muted. Продуманная базовая одежда.
6: Алло, Санек, а я на Кубе. Ха! Тут такая жара.
7: Сберинвестиции объявили месяц выгоды на миллиард. Могу показать. Да, на миллиард.
8: Выигрывайте квартиру в Москве, кэшбэки и поощрения рублями, акциями Сбера и бонусами «Спасибо». Есть предложения для новичков и опытных инвесторов. Месяц выгодных Сберинвестиций.
9: Выбирайте вклады разных банков с повышенными ставками и открывайте онлайн на финуслугах. Первый вклад со ставкой 20% годовых до 300 тысяч рублей. И финподушка в подарок. На финуслугах ваши деньги работают, пока вы отдыхаете. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
10: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом.РФ-банке.
11: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
12: Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Для тех, кто первый пользовался нейросетями, пока все сидели в социальных. Кто первым стал работать на пляже, а не в офисе. Кто первым отключил Wi-Fi, потому что со смартфона быстрее. Для тех, кто всегда первый, Мегафон запустил опцию «Мега 5G». Чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости. Подключайте опцию «Мега 5G» в ваших смартфонах по всей стране. «Мегафон» — мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
1: «СМ Косметик» — праздник в ваших руках. Покупайте с карты «Магнит Плюс», получайте магнитики и обменивайте их на скидки на бокалы, фарфор и текстиль от «Роял Кюхен» и «Богемия».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ББ.
3: Покупайте со скидками на большой распродаже и выигрывайте. Закажите видеокарту RTX 5060 за 43 699 рублей.

0: Bridge.
1: Ой! Ой! Ой! Это...

Multity Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

Кофе на Озон. Подгузники и трусики Джуниор для комфорта днем и ночью со скидки до 40%. Break.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: it.
1: Ксилен Актив с ментолом и эвкалиптолом мягко и равномерно орошает слизистую носа, помогая дышать свободно. Ксилен. Ксиленное свободного дыхания. В аптеках Плюс.

0: скидки до минус 50%. Stellary.
1: Каждая женщина кажется королевой рядом со мной, когда у меня проблемы с кожей.
2: Но миллионы людей тоже сталкивались с зудом, покраснением и воспалением. И они нашли решение. Акридерм ГК интенсивнее проникает в воспаленную кожу, действует комплексно и помогает бороться с неприятными симптомами. Акридерм ГК. Здоровой коже красота.
3: Акрихин.
4: Снуфокси.
5: Нужно снимать заложенность носа.
4: И увлажнять слизистую.
5: Уникальный состав с морской водой Снуфокси помогает облегчать носовое дыхание.
4: И препятствовать сухости.
5: Снуфокси. Двойная помощь при насморке для всей семьи.
6: А вдруг можно купить квартиру без минусов?
7: Читайте в отзывах о домах и ЖК то, чего нет в объявлении.
6: Выбирать, где больше плюсов, хорошая история.
7: Авито недвижимость.
8: Хочешь пить? Хочешь нот помощней? Пей, пей, пей, пей. Хочешь на дыре дозы П? Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
10: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Хочешь пить? Пей. Хочешь нот помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
2: Не видно. Не видно. Не видно.
3: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.
4: Ему покупка телевизора важнее отпуска.
5: За полгода бы рассчитался, но переплата будет...
4: огромная.
5: Так не хочется проценты платить. Товарищ халва уполномочен.
4: А кто их заплатит?
6: Магазин заплатит. Будем оформлять.
5: Телевизор.
6: Халву от Совкомбанка. По ней рассрочка 10 месяцев без процентов. Это справедливо. Это халва.
7: Любые неполадки решают мармеладки. Джумс, Джумс, Джумс. Джумс. Потрясающие формы.
8: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Это «Туса со вкусом». Участвуй в розыгрышах призов при покупках от 100 рублей или товаров участников в «Магниту дома». Покупай для участия наггетсы и колбасу в «Стародворье».
1: Чем глубже в осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на «Озон». И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. Осенняя распродажа одежды на «Озон» с оплатой после получения.
2: Вижу больное горло. Лоритрицин!
3: Да, здесь нужен тройной состав.
4: Лоритрицин – это тройная формула в одной таблетке для борьбы с болью в горле. Лоритрицин – спасение больного горла.
5: Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Освежает, хрустит, качает.
6: На ВБ покупаю. За баллы, как за рубли.
7: Мой ВБ – новая программа лояльности. С каждой покупки получайте баллы и оплачивайте ими любые следующие заказы.

0: Когда надо выступать и наступать, а живот скрутило и раздуло, дюспотали...
1: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
0: И дарит радость движения каждый день. Артро. Всего одна таблетка в день, чтобы суставы работали.
2: Повышенная кислотность может вызывать изжогу, боль, тяжесть. Амес борется с причиной проблем с желудком, снижая выработку кислоты. Амес всего за 8 рублей в день.
3: Пропал кэшбэк, товарищ Халва, уполномоченный.
4: И много карт перепробовали?
3: Много. Обещают 100%, а приходит 100 рублей.
4: Замануха. Но будем оформлять.
5: Халву от Совкомбанка с реальным кэшбэком. На 10 тысяч купила, 1000 вернулась. Это справедливо. Это халва.
6: Думаете, а вдруг еще пригодится? Еще как пригодится, чтобы продать и тут же купить новую мебель. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито.
7: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну наконец-то дождалась. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн, давай по-настоящему.
8: Не смотри на карту. И не думай о процентах 150 дней.
9: 150 дней без процентов по кредитной карте Альфа-банка. Успейте заказать до 15 октября. Карта будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
11: Брейджа.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Мамасита!
1: Перед покупкой машины ты потрудился на славу.
2: Посмотрел сотни обзоров.
1: Изучал машины в городе.
3: Даже у друга взял покататься!
1: А теперь время поработать нам. Тебя ждет персональный менеджер, прозрачные условия и все финансовые инструменты в одном месте. Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-авто.
4: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
5: Ага.
4: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
5: Папа!
4: Они появились у нас дома!
5: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G со скоростью 5G.
6: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.

0: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
1: Estelle Secrets. Право на секрет.
2: Переходи со своим номером. Безлимит. Самый выгодный тариф.
3: О выгоде не кричат. Выгоду гарантируют. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов. Лучшая цена – гарантия Т2.
4: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк. Для тех, кто строит жизнь.
5: Печень устала? Время Гиптрала. После 7 дней ночей с Гиптрал ты можешь начать ощущать улучшение. Гиптрал. Настоящий курорт для твоей печени. В аптеках плюс.

0: Проблемы с суставами способны сорвать любые планы. Курсовой прием «Артро» способствует восстановлению и укреплению суставов и дарит радость движения каждый день. «Артро» – всего одна таблетка в день, чтобы суставы работали.
1: Когда закусила, перекусила, раскусила. Так хочется легкости и побыстрее. Крион. Современная капсула быстро растворяется в желудке для устранения тяжести после еды. Крион. Современное решение для пищеварения в аптеках плюс.
2: Болит живот?
3: Тримедат действует на причину дискомфорта, нормализуя работу всего ЖКТ. Тримедат. Для всего ЖКТ один препарат.
4: Не видно. Не видно. Не видно.
5: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.
6: Сэм Кухня, и ваша жизнь зазвучит вкуснее. Разнообразные блюда, приготовленные из свежих и качественных ингредиентов, ждут вас в «Магните». М. Кухня. Как вкусно жить.
7: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Вижу больное горло. Ларитрицин!
1: Ларитрицин – это тройная формула в одной таблетке для борьбы с болью в горле. Ларитрицин – спасение больного горла.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
3: Покупайте со скидками на большой распродаже и выигрывайте. Закажите шлифовальную машину Нокар за 2890 рублей.
4: Алло, Санек, а я на Кубе! Ха! Тут такая жара!
5: Сберинвестиции объявили месяц выгоды на миллиард. Могу показать. Да, на миллиард!
6: Выигрывайте квартиру в Москве, кэшбэки и поощрения рублями, акциями Сбера и бонусами «Спасибо». Есть предложения для новичков и опытных инвесторов. Месяц выгодных Сберинвестиций.
7: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Снуфокси.
1: Нужно снимать заложенность носа.
2: И увлажнять слизистую.
1: Уникальный состав с морской водой Снуфокси помогает облегчать носовое дыхание.
2: И препятствует сухости.
1: Снуфокси. Двойная помощь при насморке для всей семьи.
3: Так иногда бывает, что капельку нарушена микрофлора кишечника. Но есть Хилак Форте. При диарее, вздутии и запоре с уже готовыми метаболитами полезных бактерий.
4: Хилак Форте кишечнику комфортно.
3: Покупайте в аптеках плюс.
5: Смотрите, сейчас спросят.
6: Николай, вдруг знаешь, где найти надежные запчасти?
7: Тут нужен эксперт, Авито Авто.
8: Здесь проверяют производителей и отмечают запчасти с гарантией.
9: А это хорошая история.
8: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и не платите за мобильную связь от Сбермобайла. А еще участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Сначала были вопросы.
2: Гигачат, что тут вообще написано?
1: С Гигачатом это просто 16 времен. Гигачат, я сдал все автоматом.
3: Огонь. Ставим новую цель.
1: Гигачат. Для тебя все просто.
4: Чем глубже в осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на аксессуары по сезону.
5: Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Качает.
6: Алло, Санек, а я на Кубе. Тут такая жара.
7: Сберинвестиции объявили месяц выгоды на миллиард. Могу показать. Да, на миллиард.
0: Выигрывайте квартиру в Москве, кэшбэки и поощрения рублями, акциями Сбера и бонусами спасибо. Есть предложения для новичков и опытных инвесторов. Месяц выгодных Сберинвестиций.
8: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2500 литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru. Rage.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: сразу. Скидки в дни Яндекс.Фабрики. Робот-пылесос Тувио за 6100.
1: Подработка – реальный способ заработать, когда это нужно. Работа и подработка. На ХХРУ.
2: Опять сопли снова на больничный.
3: Попробуйте Кагацел. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ.
4: Один заболел, всем Кагацел.

0: Spencer.
1: Merci. Je te les rendrai.
2: Non, c'est pas grave. Garde-les.
3: Je m'appelle Lita.
4: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: платьев и платье под свидание. До 80% на одежду и обувь.
1: В «Магните» максимально снижаем цены. Пельмени «Цезарь», гордость Сибири, 279,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
2: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
3: Ага.
2: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
3: Папа!
2: Они появились у нас дома!
3: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G. Со скоростью 5G.
4: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
5: Забота дороже денег.
6: Бабушка мне перевела. Написала тебе не говорить.
5: Теперь нет комиссии за переводы и оплату ЖКХ в Сбербанк Онлайн.
7: Обувь домашняя всего за 599 рублей. Фикс прайс на всю низкая цена.
8: Хотите получать 17 тысяч рублей в день? Озон платит. Скачивайте приложение, выбирайте задание и

0: График самостоятельно.
1: В «Магните» максимально снижаем цены. Шоколад «Россия» 64,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
2: Выбирайте на «Озон».
3: Стиральные машины «Тувио Прайм» с удобным цветным дисплеем со скидкой до 30%.
4: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев, и платье под свидание. Осенняя распродажа одежды на Озон с оплатой после получения.
1: Для тех, кто хочет еще быстрее, Мегафон ускоряет самый быстрый интернет и запускает опцию Мега 5G, чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости. Мегафон. Мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
2: Опять сопли, снова на больничный.
3: Есть выход. У нас в семье для этого Кагацел. Для взрослых и детей. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ и гриппа. Кагацел можно применять даже при запоздалом начале лечения и предупреждать осложнения.
4: Один заболел, всем Кагацел.
5: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2500 литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
6: Yeah.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Красота в умении быть собой. В любое время. В любом образе. Снежная королева.
1: При первых симптомах простуды ибуклин. Парацетамол в его составе помогает бороться с основными симптомами, а ибупрофен еще и уменьшает воспаление. На старт, внимание, ибуклин.
2: Есть Джифестал. Это не только панкреатин для снятия симптомов, но и активный компонент для выработки собственных ферментов. Фестал. Заказывайте в аптечном маркетплейсе Ютека.
3: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
4: Вы все делаете не так. Превращаете хаос в ремесло. Беретесь за дело даже в жестких условиях. Не ищите легких путей и стоите на своем. Принимаете удар за всю команду на себя. Когда ситуация накаляется, вы рискуете. Потому что знаете, бизнес сам не расцветет. Его создают те, кто делает по-своему. Кто продолжает, пока не получится. Кто каждый день выбирает идти дальше.
5: И Альфа-банк с вами. Вместе мы делаем все не так. И продолжаем.
4: Для предпринимателей в каждом городе, по всей стране. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Bridge.
1: Ой! Ой! Ой! Это

0: Когда приходится бороться с изжогой весь день, раз за разом, есть другой подход. Разо. Средство последнего поколения при регулярной изжоге. Достаточно одного раза.
1: Скидки до 50%. Stellary.
2: Похоже, простуда. Прими парацетамол Реневал. Цитрамон П. Реневал.
3: Мы доверяем Реневал. Мы выбираем Реневал.
4: Купите новый диван себе и Афоне в Асконе. Только в октябре скидка до 15% на покупку дивана с анатомическим матрасом и 100% кэшбэк. Аскона.
5: Дом РФ Банк знает. Когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк для тех, кто строит жизнь.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Переведите пенсию в Сбер. Откройте выгодный вклад «Пенсионный максимум» с усиленной защитой и получите то, чего не ожидаете. Бесплатное обследование в Сберздоровье и шанс выиграть годовую медицинскую программу.
1: Сэм Кухня, и ваша жизнь зазвучит вкуснее. Разнообразные блюда, приготовленные из свежих и качественных ингредиентов, ждут вас в магните. М Кухня. Как вкусно жить.
2: Во Владивостоке привыкли вставать рано и ждать, пока вся страна проснется. Но когда в бизнесе появляются большие возможности...
3: Ждать нельзя.
2: Кредит для бизнеса в Т-банке удобнее, чем вы привыкли. Узнайте одобренную сумму от одной минуты.
3: Теперь не скажут, что мелко плаваем.
2: Т-бизнес. И дело делается.
4: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на одежду и обувь.
5: Давай быстрей, опаздываем.
6: Да, мам.
7: Тебе что, деньги девать некуда?
6: А? Даже не вздумай обратно переводить. Все, давай, мы опаздываем.
8: Бабушка мне перевела. Написала тебе не говорить.
9: Забота дороже денег. Теперь нет комиссии за переводы и оплату ЖКХ в Сбербанк онлайн.
10: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

Multity Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: сумка под цвет листьев, и платье под свидание, и свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на теплый трикотаж.
1: Простуда, грипп, полная потеря сил. Возьмите Трикризан. Он не только лечит простуду, но и восстанавливает силы после болезни.
2: Трикризан лечит простуду с любого дня болезни и возвращает энергию.
3: Растикс. Настроение есть. Настроение есть любимый ростмастер и легендарные острые крылышки. Растикс – это момент удовольствия от вкуса сочной курочки

0: и панировки. Ростикс. Настроение есть.
1: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
2: Ничего себе! Так звучат низкие цены. Например, сосиски «Самокат» со скидкой 25% всего за 299 рублей. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат» – без лишних трат. Кстати, выгоднее с подпиской «Сберпрайм».
3: Мам, что с тобой?
4: Голова болит.
3: Это, наверное, из-за меня.
5: «Мигрениум Нео». Ускоренное действие. Мощный эффект двух компонентов против боли.
4: Нет, милый.
5: «Мигрениум Нео». Двойная помощь при боли для маминой улыбки.

0: Машины Гисловет. Характер в движении.
1: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Всем рассказывать о клубе предпринимателей ВТБ.
1: А второе правило?
2: Получать за это деньги. Рекомендуйте бизнес-счет ВТБ и получите до 72 тысяч рублей.
1: Откройте счет для бизнеса на vtb.rf.
3: Огурец — моя ролевая модель. Встал огурцом, держусь молодцом. На чили свободен, свеж лицом. Хочешь быть к природе поближе? Охоться на огурцы, что растут под боком и на Дальнем Востоке. Банали. Освежает, хрустит, качает. Хрустит, качает, когда попал в цель. Не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Банали. Осужает, хрустит, качает.
4: Ваш опыт точно нужен. Работа и подработка для профессионалов. На ХХРУ.
5: Обычно ты Леша.
6: Или Леха.
5: Но когда ты тратишь по кредитке Т-банка 10 тысяч рублей, а банк возвращает тебе 3 тысячи, ты становишься...
6: Алексей. Мастер жить выгоднее.
5: И имя твоей кошки уже не просто Муся.
6: А Муся 3 тысячи в плюсе.
5: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч, и 3 тысячи банк вернет тебе обратно. Без скрытых условий.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Break.

0: Снова цистит. Принимай фитализин. Капсулы двойного действия по уникальной технологии Дуацист облегчают симптомы цистита и снижают риск повторных обострений. Двойное действие против цистита. Фитализин.
1: Акрихин.
2: Когда появляется кроха в семье, маме спокойствие нужно вдвойне. Брокколи, каша, пюре, молоко. Вкусно! Но чем же стирать это все? С лоском спокойствие в доме умножим. Чистые вещи, забота о коже. Мама спокойна, лоск детский, ответ. Чистота есть, раздражения нет.
3: Когда закусила, перекусила, раскусила. Так хочется легкости и побыстрее. Крион. Современная капсула быстро растворяется в желудке для устранения тяжести после еды. Крион. Современное решение для пищеварения в аптеках плюс.
4: Вам столик на одного.
5: А он не один. У него есть счет в Точкабанке и экспертная поддержка.
6: Счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точкабанк.
7: При выпадении волосам нужен уход изнутри, а не только снаружи. Биотиналь B7 с активным дебиотином действует изнутри. Биотиналь уменьшает выпадение волос за 4 недели.
8: Акрихин.
9: Пропал кэшбэк, товарищ Халва, уполномоченный.
10: Когда последний раз видели?
9: Хороший, да в том году и то раз.
10: И много карт перепробовали?
9: Много. Обещают 100%, а приходит 100 рублей.
10: Замануха, но будем оформлять.
9: Кэшбэк оформлять?
10: Халву от Совкомбанка с реальным кэшбэком. На 10 тысяч купила, 1000 вернулась. Это справедливо, это халва.
11: Думаете, а вдруг еще пригодится? И это люстра, и это плитка. Еще как пригодится, чтобы продать на Авито и тут же купить новую мебель выгоднее. Хорошая же история. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито.
12: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом.РФ-банке.
13: Если вы обнаружили, что у вашего мужа другая...
14: Надо поговорить.
13: Другая проблема...
15: Геморрой.
13: На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри. Два компонента Винарус способствуют уменьшению венозного застоя при геморрое. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. А для уменьшения местных симптомов свечи Винопрокт Алиум.
16: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
17: Breach.

four to the floor. Priyama Sichas, Taylor Swift, Patient Zero.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Надоело носить карты с собой, но не хотите терять кэшбэк? Просто привяжите карты разных банков к приложению Мирпэй и платите удобно, в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Огурец – моя ролевая модель. Встал огурцом, держусь молодцом. На чили свободен, свеж лицом. Хочешь быть к природе поближе? Охоться на огурцы, что растут под боком и на Дальнем Востоке. Освежает, хрустит, качает. Освежает, хрустит, качает. Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Качает.
3: Но сколько можно стресса и вредной еды?
4: Объявляю боль и спазм.
3: Попробуй Неабутин. С тройным действием.
5: Ответ у нас один. Неабутин.
6: Переходи со своим номером. Безлимит. Самый выгодный тариф.
7: О выгоде не кричат. Выгоду гарантируют. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов. Лучшая цена – гарантия Т2.
8: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
9: Опять в туалет?
10: Тримедат действует на причины дискомфорта, нормализуя работу всего ЖКТ. Тримедат. Для всего ЖКТ один препарат.
11: Дом РФ Банк знает. Когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк. Для тех, кто строит жизнь.

Bridge. OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: кофе на Озон.
1: Выбирайте подарки для тех, кто вдохновляет учиться. Кофе со скидками до 55%.
2: Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-авто.
4: Растикс. Настроение есть. Настроение есть любимый Ростмастер и легендарные острые крылышки. Ростикс – это момент удовольствия от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
5: Надоело носить карты с собой, но не хотите терять кэшбэк? Просто привяжите карты разных банков к приложению Мирпэй и платите удобно, в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Хотите получать 17 тысяч рублей в день? Озон платит. Скачивайте приложение, выбирайте задание и график самостоятельно.
8: Ну все, пока. К тебе Таня будет заходить.
9: Дружба дороже денег.
8: Собирайся, ты едешь со мной.
9: Откройте и платите кредитной сберкартой 120 дней без процентов. И участвуйте в розыгрыше квартиры в Москве.
10: Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Всем рассказывать о клубе предпринимателей ВТБ.
11: Рекомендуйте бизнес-счет ВТБ и получите до 72 тысяч рублей.
12: Откройте счет для бизнеса на vtb.rf.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

для тех, кто первый пользовался нейросетями, пока все сидели в социальных. Кто первым стал работать на пляже, а не в офисе. Кто первым отключил Wi-Fi, потому что со смартфона быстрее. Для тех, кто всегда первый, Мегафон запустил опцию «Мега 5G». Чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости, подключайте опцию «Мега 5G» в ваших смартфонах по всей стране. «Мегафон» — мобильный оператор номер один по скорости и покрытию. Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
1: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Всем рассказывать о клубе предпринимателей ВТБ.
1: Рекомендуйте бизнес-счет ВТБ и получите до 72 тысяч рублей.
2: Откройте счет для бизнеса на vtb.rf.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатели вашего железного друга в любых условиях. G-Energy – значит настоящий друг.
4: Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Освежает, хрустит, качает.
5: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
6: Ага.
5: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
6: Папа!
5: Они появились у нас дома!
6: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G. Со скоростью 5G.
7: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
8: Колл-центр мошенников уже направил алчный взгляд на город. Но у них, конечно же, ничего не вышло. Все жители подключили бесплатные сервисы защиты в Сбербанк онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов «Спасибо». Безопасность – это мы.
9: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев, и платье под свидание. До 80% на теплый трикотаж.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Забота дороже денег.
1: Бабушка мне перевела. Написала тебе не говорить.
0: Теперь нет комиссии за переводы и оплату ЖКХ в Сбербанк онлайн.
2: Мам, что с тобой?
3: Голова болит.
2: Это, наверное, из-за меня.
4: Мигрени Умнео. Ускоренное действие. Мощный эффект двух компонентов против боли.
3: Нет, милый.
4: Мигрени Умнео. Двойная помощь при боли для маминой улыбки.

0: спокойствие в инвестициях помогает отделять важное от шума. Сохранять спокойствие помогают ВТБ «Мои инвестиции». 5 месяцев гарантированного дохода, 35% годовых в первый месяц. ВТБ «Мои инвестиции». Спокойствие вознаграждается.
1: Хотите получать 17 тысяч рублей в день? Озон платит. Скачивайте приложение, выбирайте задание и график самостоятельно.
2: Во Владивостоке привыкли вставать рано и ждать, пока вся страна проснется. Но когда в бизнесе появляются большие возможности...
3: Ждать нельзя.
2: Кредит для бизнеса в Т-банке удобнее, чем вы привыкли. Узнайте одобренную сумму от одной минуты.
3: Теперь не скажут, что мелко плаваем.
2: Т-бизнес. И дело делается.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Эфирный В6. Номер один при избытке стресса и нехватке магния. Выгодно. В аптеках апрель. Если все вокруг болеет, нужен для семьи
1: заслон. Эссенциали Forte N снижает усталость в два раза. Потому что печень отвечает за энергию. Ищите Здравсити. Здравсити.
2: Когда появляется кроха в семье, маме спокойствие нужно вдвойне. Брокколи, каша, пюре, молоко – вкусно! Но чем же стирать это все? С лоском спокойствие в доме умножим. Чистые вещи – забота о коже. Мама спокойна, лоск детский – ответ. Чистота есть, раздражения нет.
3: Кашель.
4: Поменьше химии. Таблетки от кашля. Реневал.
5: Мукалтин Реневал.
6: Мы доверяем Реневал. Мы выбираем Реневал.
7: Есть Джифестал. Это не только панкреатин для снятия симптомов, но и активный компонент для выработки собственных ферментов. Фестал. Заказывайте в аптечном маркетплейсе «Ютека».

0: Make it burn.
1: Bridge to Nightlife. Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

прямо сейчас. Offenbach. Star Sailor. Four to the floor. Новые клипы.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Hey, yo, Jace.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
0: Say something to her. Holla at her.
1: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
0: Wiggle, wiggle, wiggle.
2: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.